Radio Priboy, the best radio of Dagestan.

0: Здравствуйте, меня зовут Вахтанг Кикабидзе. Слушайте радиостанцию «Прибой».
1: Невозможно прожить без печали, но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино

Я хочу, чтобы звонки счастливы всюду слышался смех детворы, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были

0: чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.
1: Осеннее настроение
2: на радио «Прибой».

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: Осень. Время хорошей музыки. Ты на правильной волне.
1: Реклама. Алиса, включи радиоприбой.
2: Включаю радиоприбой.

0: и на сайте radioprimoy.ru.
1: Радио для всех.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Час желаний. На радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радио Прибой, где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Реклама на радио.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных

0: и региональных телеканалах. Первый канал, Россия-1, НТВ, ТВЦ, Прибой-ТВ и ТВ-Спорт, а также на самых рейтинговых радиостанциях. Прибой, Европа+, Русское радио, Дорожное радио, Авторадио и Хит-ФМ. Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: И четверг у нас сегодня, 10-й день календарный, осени, 1-го месяца сентября. Всем доброе утро. Вы слушаете радио «Прибой», абсолютно правильно поступаете. Мы всем желаем доброе утро, мы всем желаем хорошего настроения. Утро в любом случае доброе. У микрофона до 11.00 Расул Улибек, в вашей компании только лучшая музыка.
1: Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

погода. Нас сегодня ждет очень хорошая погода, где в среднем воздух прогреется до плюс 25 градусов тепла. На данный момент в городе Махачкале светит солнце, и температура воздуха составляет 19 градусов тепла. Ветра практически у нас нет, 2 метра в секунду северо-западного направления. Осадков не ожидается. В общем, синоптики говорят, что осадков не будет ожидаться на протяжении всей последующей недели. Ну, ровно через неделю, где-то там, когда-то в завершении следующей недели, они пророчат нам дождь. А таковы данные у меня о погоде. Ну а теперь, собственно говоря, о главном. В эти утренние часы коллектив работников радиостанции «Прибой», весь коллектив наш, выражает огромную благодарность. Мы просто хотим поблагодарить Министерство обороны России, Министерство внутренних дел Республики Дагестан, патрульно-постовую службу, вообще красавчики, а также управление ГАИ города и республики за слаженные, грамотные действия. Мужики, красавчики.

Я сижу, слушаю, наслаждаюсь великим творением группы «То-то». И знаете, обычно глубокие, музыкально сложные и нестандартные вещи не становятся хитами. А нужно признать, что успех «Африки» был для группы особенным и приятным сюрпризом, хотя они на это не возлагали никаких надежд. Эта песня, родившаяся из романтических представлений о далеком континенте, едва не отвергнутая самой группой, доказала, что иногда самые необычные идеи находят самый неожиданный отклик у слушателей. Что касаемо самой песни, она стала номером один в феврале 83 года. В наши дни песня воспринимается как классика глянцевой сентиментальности 80-х. Вечный такой, знаете, популярный стандарт. Мечтательный стадионный гимн на поисках рая и своего места на земле. Приятно было вспомнить. Великолепнейшая песня. Группа

0: производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8 928 243 86 86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: Зима близко, не жди первого снега, переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8 928 555 2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: под аккомпанемент песни в исполнении Стаса Михайлова и Эмина Агаларова. Песня под названием «Вокзал одиноких душ» в эфирной студии.
1: Вокзал!
0: Девушка появилась, пришла с новостями, ее зовут Диана Гаджиева и говорит: «Слушай, говорит, Алибеков, вот на диету хотела сесть. Правду говорят, что нужно какие-то определенные продукты есть?» Я говорю: «Ну, во-первых, тебе не нужно садиться на диету, потому что ты и так у нас...» Ну, нет, я не буду говорить, как сказал один четкий пацан. Салам алейкум. У тебя и так все нормально. А вообще, я вот, например, знаю, что вот одна наша знакомая, я не знаю, какие это определенные продукты, но вот она села на диету, говорю: «Диан, теперь она ест только, что начинается на О. То есть овощи, огурцы». Диана говорит: «И как?» Я говорю: «Ну, как? Так же опять на О». Она отчаялась, открыла холодильник и обожралась. Мы переходим в час следующий. Впереди у нас новости от Дианы Гаджиевой.
1: А над нами плачут небеса.
2: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Система оповещения населения хотят взять на постоянный контроль. В республике пройдет конкурс антитеррористических грантов, и в Дагестане внедрили новую форму отчетности по объектам АЗС. Теперь подробно. Режим постоянного государственного контроля хотят распространить на сферу гражданской обороны. Соответствующий законопроект правительства опубликован в электронной базе Госдумы. Мера, разработанная Кабмином во исполнение поручения президента, нацелена на то, чтобы усилить меры безопасности населения в период действия военного положения в военное время с учетом современных угроз. Такой режим подразумевает возможность постоянного присутствия инспектора на надзорных объектах и применяется в областях промышленной, транспортной, пожарной безопасности. Минтранс России утвердил дорожную карту, которая направлена на повышение доступности, комфорта, а также безопасности перевозок для пассажиров с детьми в такси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Согласно плану, который разработали совместно с Яндекс.Такси, предполагается увеличить число автомобилей, оборудованных детскими креслами, а также привлечь и обучить водителей для работы с семьями, путешествующими с детьми. Кроме того, ведомство работает над совершенствованием законодательства в этой сфере. Необходимые поправки в федеральный закон о такси уже разработаны и будут направлены на согласование. Специалисты начали расчистку русла реки Тарнаирки возле Цумадинского рынка в Махачкале. Об этом сообщает Минприроды Дагестана. В ходе работ планируется расширить и углубить русло, а также провести полную очистку входного коллектора на глубину 3 метров. Это обеспечит пропуск ожидаемых этой осенью паводковых вод и предотвратит подтопление жилых домов в прилегающем районе. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций республики объявило конкурс грантов для поддержки проектов в области литературы и журналистики, направленных на формирование антитеррористического мировоззрения среди населения, особенно среди молодежи. Общий бюджет грантов составляет 800 тысяч рублей. Новая форма отчетности по объектам АЗС внедрена в Дагестане в рамках мониторинга топливообеспечения регионов, сообщает Минэнерго Республики. Муниципальные образования ежедневно предоставляют информацию. После свода и анализа общие данные по региону направляются в Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса. Предоставляемые данные включают отчеты по поставкам, реализации и остаткам моторного топлива на АЗС Республики. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Доведя свои новости до логического завершения, Диана Гаджиева, посмотрев на меня, сказала: «Ты, наверное, сейчас что-то придумал, что-то обязательно ты сейчас скажешь». Я говорю: «Ну, скажу, конечно же». Она говорит: «Про что расскажешь, про что скажешь?» Я говорю: «Вот в прямом эфире я расскажу». Она говорит: «А ну-ка». Я говорю: «Ну, давайте, в общем, начнем». Про АЗС. СМС-переписка. Он ей пишет: «Патя, будешь заправляться на АЗС, помни, у тебя дизель». Она ему пишет: «Мага, ты меня за дуру не держи, у меня Чанган, а не дизель». В общем, в эти утренние часы радио «Прибой» желает вам доброго утра.

0: В нашем эфире Маранзи, румынская музыкальная банда, играющая в стиле евроденс. Название группы состоит из имен вокалистов. Мо — это Мариус Мора, а Ранзи — это псевдоним Андрея Ропча. В общем, группа была, по-моему, в Бухаресте образована в начале 2000-х годов. Великолепнейшая песня «Angels» звучит на волнах радио «Прибой» 8 часов и 10 минут по московскому времени. Всем тем, кто к нам присоединился, желаю доброго утра, счастливого пути, ну и всех сопутствующих дел. С вами только лучшая музыка на протяжении всех 24/7. В эфирной студии до 11 работает Расул Алибеков. Поехали дальше.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: все о любви.
1: Чуть ранее информация нашего спонсора, реклама нашего спонсора. Но в данный момент хотелось бы поговорить об этом исполнителе. Вы знаете, есть артисты, чье имя мгновенно возвращает в эпоху нулевых. Услышишь несколько строк, и сразу вспоминаются телепроекты, большие надежды, молодость. Это самое чувство, будто впереди еще целая жизнь. Юрий Титов как раз таки из таких. Для многих он навсегда остался тем самым парнем с фабрики звезд, какой не помню, который спел «Понарошку». Ну и быстро стал своим для миллионов зрителей. Но его история не заканчивается на одном хите. Она просто пошла дальше, уже без громкого шума, зато с работой, опытом и вполне взрослым взглядом на жизнь. Есть еще много хороших песен, но одна из лучших прозвучала на волнах радио «Прибой».
0: Все о любви.
2: Реклама на радио.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
7: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру». Двери по оптовым ценам.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Как быстро все-таки летит время. Глаза открываешь. 8, сходил в магазин «Среда», сварил себе кофе. Осень, прилег отдохнуть. Уже далее зима. Сейчас 20 градусов, днем плюс 25. Осадков нет, ветра тоже.
1: Птицы улетают, листья опадают.
2: А радиоприбой всегда с тобой.

0: Ну а теперь немного о звездах. Сохранить лицо, достигнув больших высот, сберечь талант и остаться при этом душевным человеком – это настоящее мастерство. Не всем это дано, что и подтверждает хит Игоря Талькова. Песня вне формата, но такая актуальная и сейчас. Не будем анализировать, кому, зачем и почему посвящена эта песня. Не хочу, не буду. Просто скажу. Игорь Тальков, «Звезда» на радиоприбой.
1: Реклама.
2: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
3: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: заходил на Яндекс пробки и смотрю, в общем-то, новости. Иностранные бренды автомобилей одни за другим отзывают свои автомобили. Что отзывают-то, не знаю я. В отличие от иностранных бракоделов, хочу сказать, АвтоВАЗ еще ни разу не отзывал своих автомобилей. Так, что касаемо пробок на дорогах нашего города, ну, они есть. Троллейбусное кольцо, Магомед Тагирова, проспект Имама Шамиля немного. А так, въезд в город Махачкалу не критично, не критично. Улица Примакова свободна. Только лишь до моста редукторного микрорайона. Далее, проспект Гамидова, проспект Яракского, вроде более-менее свободно. Центр города немного перекрыт, имейте в виду, пожалуйста. Выбирайте заранее объездные маршруты. Так, Семендер, но здесь от Красноармейска до Семендера это стабильно. Пробочки в обе стороны, так что собирайте, в общем-то, когда собираетесь в дорогу, выбирайте заранее намеченный маршрут, ну а радиоприбой, естественно, вам будет в помощь. А вот, вопрос мне прислали здесь на засыпку. Очень много байкеров, говорит, у нас. Я говорю, да, очень много друзей у меня среди байкеров есть, на самом деле, да, очень хорошие ребята, замечательные. И вопрос, в общем-то, задаю, чем отличается веселый байкер от грустного? Скажи, пожалуйста, Алибеков. Я говорю, ну как, че, у веселого байкера зубы все в мошках.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева.
0: Вот. Это была реклама нашего спонсора. Далее Руслан Тупиев. «Мечта бедняка». Великолепнейшая песня.

0: Сердце уже забилось предчувствие, и ничего не произошло. Но, думаю, каждый хотя бы однажды в жизни переживал такое. Dire Straits. Радиоприбой. Супер.
1: Реклама. Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
4: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
5: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Немного эмоциональная песня от Леди Гаги. Давненько ничего не было слышно. И вот, в общем-то, появился очередной хит. Dead Dance. Очень интересное название. Переводить не буду и не хочу. Не надо, да, говорит Диана Гаджиева. Диана Гаджиева сейчас про новости будет рассказывать вам.
1: Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России вырастет МРОТ. В Дагестане проинспектировали построенные дома для пострадавших от паводков. И в республике открыт прием заявок в киношколу полного цикла. Теперь подробно. С 1 января минимальный размер оплаты труда по прогнозам вырастет примерно до 32 тысяч рублей, об этом сообщили в Госдуме. МРОТ – это сумма, меньше которой платить своим сотрудникам не может ни один работодатель. Доплаты за особый характер работы или районные коэффициенты начисляют сверх этой суммы. Утверждают величину МРОТ на следующий год отдельным законом, его традиционно принимают в конце осени, вместе с бюджетом на предстоящую трехлетку. Закон о повышении МРОТ в Госдуму вносит правительство. В России предлагают создать правовые условия для посадки пилотируемых космических кораблей на территории страны, а спасателям беспрепятственно искать и эвакуировать космонавтов. Такой законопроект внесли в Госдуму. Проблема в том, что границы посадочных полигонов могут захватывать частные земли. Сейчас у Роскосмоса нет законного права свободно заходить на такие участки для спасения экипажа или вывоза обломков. Авторы инициативы предлагают решить эту проблему с помощью публичного сервитута. Замминистра МЧС России Вячеслав Будко с председателем правительства Дагестана Магомедом Рамазановым посетили поселок Мамедкала Дербентского района, один из наиболее пострадавших от весеннего наводнения. На сегодняшний день в Мамедкале построено 52 жилых дома, строительно-монтажные работы завершены. Представители власти высоко оценили проделанную работу. В скором времени ключи от новых домов будут вручены жителям поселка. В Дагестане проходит прием заявок на участие в бесплатном образовательном проекте полного цикла «Киногор», реализуемом при поддержке гранта главы Дагестана. К участию в проекте приглашаются молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. С 12 по 30 сентября для участников пройдут интенсивные мастер-классы по 5 направлениям: сценарное дело, режиссура, операторское искусство, звукорежиссура и актерское мастерство. По итогам обучения будут сформированы команды, которые приступят к созданию 3 короткометражных игровых фильмов. Массовую зарядку с прыжками на скакалках проведут в Махачкале 27 сентября в рамках празднования Дня города. Участницы мероприятия попробуют установить мировой рекорд среди женщин. Масштабная спортивная акция состоится на площади Ленина. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: В общем, когда готовились новости, Диана рассказывала до выпуска новостей, что, в общем-то, она как-то посещала тренинги, ну, по личностному росту. Сами понимаете, да, что такое у нас здесь, да, такое вот безобразие есть. Вот. Так вот, ну, не суть. Суть в том, что Диана говорит: слушай, Гаталибеков, говорит, наш тренер по личностному росту недавно рассказывал на тренинге, как заработать на яхту и личный самолет. Далее Диана сказала: он еще много хотел нам рассказать, но спешил на последнюю маршрутку до города Каспийска. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра, ну и, естественно, конечно же, солнечного настроения.
4: Мне

0: В нашем эфире Игорь Николаев и Катя Лель. Далее реклама спонсора, ну а я расскажу забавный случай, который случился вчера со мной. Я взял такси от улицы Ирчи Казака до дома в центр города. В общем, дядечка попался, таксист очень хороший, такой добрый, и он слушал радио «Прибой». Там диджей Адам Будагилов вел, в общем-то, час желаний, вот. И дядечка говорит: слушай, какое, говорит, хорошее радио, говорит, я слушаю. Тем более он меня не узнал. Он сказал: все есть, вот вообще просто супер, ребята, особенно этот, который там с утра работает. Вот никак не могу вспомнить, говорит, его имя. Вы его не знаете? Я говорю: конечно же нет. Меня зовут Расул Алибеков, вы слушаете радио «Прибой». Я всем пожелал доброго утра.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпры» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: погода.
1: Сейчас 22 градуса тепла, столица Дагестана, стоит ясная погода, сегодня осадков не ожидается, ветер 3 метра в секунду, он дует с севера, а сегодня днем воздух прогреется до плюс 25, нас ждет сегодня очень хорошая и, естественно, комфортная погода.
0: Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

Chasing Paradise. Это One Republic. Это новая песня на волнах радио Прибой. Одна из последних. I'm chasing paradise with you. Далее песня «Джулия», которая стала для группы «Астудио» тем самым счастливым билетом, который делает из провинциальных музыкантов крупных артистов. Он выпал группе в конце 80-х, когда малоизвестный коллектив был на грани распада. «Астудио» едва сводили концы с концами, перебиваясь редкими концертами в пределах Казахстана. И тут произошел случай, которым нельзя было не воспользоваться, и они воспользовались. В общем, трогательная история любви от группы «Астудио» под названием «Джулия» далее на волнах радио «Прибой».

0: Реклама на радио. В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Северо-Кавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
4: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

глаза. Не забыть нам любимые лица. Не забыть нам.

0: А самая настоящая реальная любовь, история любви от Массари на волнах радио Прибоя. 9 часов 49 минут. До завершения часа у нас есть время. Впереди много полезной информации. Далее великолепнейшая песня, песня дуэта Махмед Ахмедов, Лариса Гаджиева, песня под названием «Зульфия». Ну и новое творение в исполнении Валерии. Песня называется «Возьми мою любовь». Ну а затем будут новости. Все просто, как говорится, на радио Прибой.
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни.

0: Ясловский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Система оповещения населения хотят взять на постоянный контроль. В республике пройдет конкурс антитеррористических грантов, и в Дагестане внедрили новую форму отчетности по объектам АЗС. Теперь подробно. Режим постоянного государственного контроля хотят распространить на сферу гражданской обороны. Соответствующий законопроект правительства опубликован в электронной базе Госдумы. Мера, разработанная Кабмином во исполнение поручения президента, нацелена на то, чтобы усилить меры безопасности населения в период действия военного положения в военное время с учетом современных угроз. Такой режим подразумевает возможность постоянного присутствия инспектора на надзорных объектах и применяется в областях промышленной, транспортной, пожарной безопасности. Минтранс России утвердил дорожную карту, которая направлена на повышение доступности, комфорта, а также безопасности перевозок для пассажиров с детьми в такси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Согласно плану, который разработали совместно с Яндекс.Такси, предполагается увеличить число автомобилей, оборудованных детскими креслами, а также привлечь и обучить водителей для работы с семьями, путешествующими с детьми. Кроме того, ведомство работает над совершенствованием законодательства в этой сфере. Необходимые поправки в федеральный закон о такси уже разработаны и будут направлены на согласование. Специалисты начали расчистку русла реки Тарнаирки возле Цумадинского рынка в Махачкале. Об этом сообщает Минприроды Дагестана. В ходе работ планируется расширить и углубить русло, а также провести полную очистку входного коллектора на глубину 3 метров. Это обеспечит пропуск ожидаемых этой осенью паводковых вод и предотвратит подтопление жилых домов в прилегающем районе. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций республики объявило конкурс грантов для поддержки проектов в области литературы и журналистики, направленных на формирование антитеррористического мировоззрения среди населения, особенно среди молодежи. Общий бюджет грантов составляет 800 тысяч рублей. Новая форма отчетности по объектам АЗС внедрена в Дагестане в рамках мониторинга топливообеспечения регионов, сообщает Минэнерго Республики. Муниципальные образования ежедневно предоставляют информацию. После свода и анализа общие данные по региону направляются в Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса. Предоставляемые данные включают отчеты по поставкам, реализации и остаткам моторного топлива на АЗС Республики. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Все в традициях.
4: Радио «Прибой».

0: Разрешение на песню получить у Андрея Губина, Авраама Руссо было очень сложно. Ну, получил. В течение 3 месяцев ждал. И, в общем, в течение 3 месяцев получил разрешение. Спел. Неплохо получилось. Авраам Руссо. Большой друг нашей радиостанции. Далее реклама спонсора. Я же всех приветствую на волнах радио Прибой. Желаю всем доброе утро, хорошего настроения. 10:11. Время московское. Далее много хорошей музыки.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Когда мы были молодыми. На радио Прибой. Шлягер.
0: Одним он кажется скучным и однообразным, другим импонирует его романтичность и мелодический талант. А он сам умудряется поддерживать международный успех на протяжении 5 десятилетий. Кто он, спросите вы? Крис Дебург в нашем эфире.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Аварская поговорка.
9: Из одного воина войско не становится. Из одного камня башня не строится.
10: Радио «Прибой».

0: Видимо, так очень легко жить Люсе Чебутиной, если все, в общем-то, у нее, да. А, так, о погоде в столице Дагестана, в городе Махачкале, 24 градуса, днем плюс 25, максимум без ветра, без дождя.
1: Радиоканал «Прибой», регистрационный номер L0MRTU-0500-441, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года. Для детей.

0: Они воспользовались самым главным поисковиком, который есть, в общем-то, и который можно просто попросить. Включи, допустим, любимую мелодию. Да никаких проблем. Кто они? Мураками. Песня называется «Гулять». Ну, а мы тоже, в общем-то, не стоим на месте. Мы тоже можем кое-что... Что спросите? Ну, вот, например.
1: Алиса, включи радиоприбой.
2: Включаю радиоприбой.

0: ВКонтакте и на сайте радиоприбой.ру.
1: Радио для всех.
2: Реклама на радио.
3: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
4: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
7: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
8: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
7: Вместе побеждать!
9: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Зима близко, не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
12: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: У меня на сегодня все.
1: Даже если ты далеко не болит.
0: Далее реклама спонсора.
1: Потому что в ритме моем навсегда.
0: Коллеги уже на подходе.
1: И как пламя.
0: Вот, в общем, сделают эфир прекрасным и замечательным. Диджей Адам Будагилов уже на старте, а у меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами до завтра. Ну и традиционно у вас все будет хорошо. В эфирной студии для вас работал все утро Расул Алибеков.
2: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Листа.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама»

0: Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 06 06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
2: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8 988 292 47 47.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России вырастет МРОТ. В Дагестане проинспектировали построенные дома для пострадавших от паводков. И в республике открыт прием заявок в киношколу полного цикла. Теперь подробно. С 1 января минимальный размер оплаты труда по прогнозам вырастет примерно до 32 тысяч рублей. Об этом сообщили в Госдуме. МРОТ – это сумма, меньше которой платить своим сотрудникам не может ни один работодатель. Доплаты за особый характер работы или районные коэффициенты начисляют сверх этой суммы. Утверждают величину МРОТ на следующий год отдельным законом. Его традиционно принимают в конце осени вместе с бюджетом на предстоящую трехлетку. Закон о повышении МРОТ в Госдуму вносит правительство. В России предлагают создать правовые условия для посадки пилотируемых космических кораблей на территории страны, а спасателям беспрепятственно искать и эвакуировать космонавтов. Такой законопроект внесли в Госдуму. Проблема в том, что границы посадочных полигонов могут захватывать частные земли. Сейчас у Роскосмоса нет законного права свободно заходить на такие участки для спасения экипажа или вывоза обломков. Авторы инициативы предлагают решить эту проблему с помощью публичного сервитута. Замминистра МЧС России Вячеслав Будко с председателем правительства Дагестана Магомедом Рамазановым посетили поселок Мамедкала Дербентского района, один из наиболее пострадавших от весеннего наводнения. На сегодняшний день в Мамедкале построено 52 жилых дома, строительно-монтажные работы завершены. Представители власти высоко оценили проделанную работу. В скором времени ключи от новых домов будут вручены жителям поселка. В Дагестане проходит прием заявок на участие в бесплатном образовательном проекте полного цикла «Киногор», реализуемом при поддержке гранта главы Дагестана. К участию в проекте приглашаются молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. С 12 по 30 сентября для участников пройдут интенсивные мастер-классы по 5 направлениям: сценарное отдело, режиссура, операторское искусство, звукорежиссура и актерское мастерство. По итогам обучения будут сформированы команды, которые приступят к созданию 3 короткометражных игровых фильмов. Массовую зарядку с прыжками на скакалках проведут в Махачкале 27 сентября в рамках празднования Дня города. Участницы мероприятия попробуют установить мировой рекорд среди женщин. Масштабная спортивная акция состоится на площади Ленина. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: Прибой. Золотой хит Дагестана.

0: Друзья мои, на волнах радио прибыла песня «Маргарита» Валерия Леонтьева. Такая пронзительная история о женщине, томящейся в одиночестве и ожидании. И в песне рисуется портрет девушки Маргариты, которая проводит дни и ночи в надежде на звонок и на возвращение любимого человека. А вот фраза «А ведь когда-то ты умела летать» говорит о том, что раньше Маргарита была полна жизни, я думаю, любви и радости. Сейчас же она ощущает себя опустошенной, потерявшей способность испытывать сильные эмоции. И главное, конечно, в песне Маргариты, наверное, это контраст между прошлым счастьем и нынешним одиночеством. Друзья мои, не скучаем, находим любимого или любимую. И напомню, это программа «Ретро» на волнах радио «Прибой». 11.11, время по Москве. Остаемся в одной компании и слушаем песни прошлого века.
1: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12. «Ретро-час» с Адамом Будагиловым.

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Пауки, друзья мои, это боевые кличи, используемые для поднятия боевого духа и устрашения противника. Песня группы «Чингисхан», песня «Самурай» на волнах радио «Прибой», повествующая о самурае, призванном спасти похищенную дочь императора. И в песне подчеркивается и главные качества самурая – верность. «Твоя жизнь принадлежит только одному господину», поется в песне группы «Чингисхан». 11.32, время точное. Осенний прекрасный день под названием «Четверг» продолжается, 10 сентября. Анжелика Варум и Дмитрий Маликов продолжают музыкальный эфир песни «Листья желтые».

0: реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж.

0: 8-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
2: Мелодии, рождающие воспоминания.

0: Судакар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмаляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
4: Новости.
5: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России ускорят создание цифровой платформы для догазификации, в Дагестане откроют современные женские консультации и в Махачкале состоялся масштабный праздник народного творчества. Теперь подробно. Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить создание цифровой платформы, которая могла бы поспособствовать более быстрому проведению догазификации населения. Он подчеркнул, что в соответствии с указом президента о национальных целях развития России стоит задача обеспечить в рамках программы социальной газификации населения подключение к сетевому природному газу не менее 1,5 миллиона домовладений к 2030 году и не менее 3 миллионов к 2036. В следующем году в России вырастет максимальный размер выплат по больничному. По данным Социального фонда, сейчас предельная планка за один день болезни составляет чуть меньше 7 тысяч рублей, а уже скоро увеличится почти до 8. Рост пособий напрямую связан с повышением страховых взносов, которые работодатели перечисляют за своих сотрудников. Итоговая сумма в электронном листке нетрудоспособности зависит от среднего дохода и стажа. В рамках нацпроекта «Семья» до 30-го года в Дагестане планируется открыть 27 современных женских консультаций. Первые три откроются уже в этом месяце в Сергокалинском, Новолакском и Кайтакском районах. И еще три появятся в следующем. Для горных районов это жизненно важная инфраструктура, беременность будет под наблюдением, а при выявлении рисков пациенток направят на следующий уровень помощи, отметили в Минздраве Республики. Сегодня в Дагестане ученики 9 классов школы сдают ОГЭ по физике, географии, истории и биологии в рамках дополнительного этапа государственной итоговой аттестации. В республике задействовано 14 пунктов проведения экзаменов на базе образовательных организаций. Результаты станут известны не позднее 18 сентября. Накануне на площадке перед Аварским музыкально-драматическим театром в Махачкале прошли три ключевые концертные программы Всероссийского форума фестиваля «Моя семья. Россия». Открыл праздничный день фестивальный марафон, программа которого строилась на непрерывном исполнении фольклорных номеров. Совместно с дагестанскими артистами на сцену вышли гостевые коллективы со всех регионов России. Завершающим событием стала программа современного народного творчества, ориентированная на подрастающее поколение. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
6: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
7: Оперативно, компетентно, вовремя.
8: Новости на Приболе.
9: Час ваших желаний и капризов
10: ежедневно.
11: На радио Прибой.
12: На радио Прибой.

0: Согретые летом. Здесь с тобой музыка и осень. На радио Прибой.
1: Час желаний.
2: Всем привет! Меня зовут Зарина Телица. Я хочу от всей души пожелать вам всего самого наилучшего. Оставайтесь с нами на волне радио Прибой.
3: Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Эмпры» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
9: Час желаний на радио «Прибой».
10: Ну что ж, дорогие друзья, 12.15 московское время, очередной музыкальный час, и программа по заявкам, как обычно, ежедневно проходит в это время на наших волнах. 10 сентябрьский день, четверг. Меня зовут Адам, и напомню наш номер телефона, куда вы можете писать свои сообщения и голосовые, кстати, тоже, которые прозвучат в эфире нашего радио в программе «Час желания». 8-988-291-1007 на WhatsApp, либо на Макс, можете передавать сообщения, связанные с поздравлением, с приветами, с пожеланием послушать песню и подарить его рядом сидящему, близкому, родному человеку. Итак, прежде чем приступить к песне, следующие, друзья, напомню, программу представляет ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
11: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: «Час желаний» с Адамом Будагиловым.
1: Да, друзья, всем доброго дня. Еще раз всем, кто настроился на волну нашего радио. Всем городам, окрестностям, всем большой привет. Присоединяйтесь к нам, к программе по заявкам «Час желаний». Вы можете писать до конца этого часа на 8-988-291-1007. Одно из первых сообщений: доброго дня всему Дагестану и, конечно, вам, радиостанция «Прибой». Спасибо большое. Вы самые лучшие уже много лет и радуете нас в первую очередь. Ваш постоянный слушатель Индира из Крайновки. Включите для моих дорогих коллег по их просьбе «Севиль Артик и Асти Бриллиант». Благодарю, написал слушатель, которого зовут Индира. Что ж, мы рады, что мы вас радуем уже много лет, Индира. Делайте громче, это подарок для вас в первую очередь и для ваших коллег. Севиль Артик и Асти Бриллиант в программе «Час желаний».

0: час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: Это программа «По заявкам», друзья мои, 12:24 в Махачкале. Итак, сообщение следующее. Салам алейкум, прибой. Для настоящих друзей Камилю и Акбару хочу передать песню Аликберова на лезгинском языке «Друзья». Написал нам Артур. Что же, Артур, мы исполняем вашу большую просьбу подарить вашим друзьям Камилю и Акбару песню на лезгинском. Магомед Аликберов на волнах радио «Прибой», песня «Друзья».

0: радио «Прибой» час желаний.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: Половина первого московское время, друзья мои. Программа «Час желаний», ее представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» всегда можно найти изысканное украшение золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый — широкий выбор авторских дизайнов. Второй — золото только высшей пробы. Третий — драгоценные камни с сертификатом «Идеальная гранки». Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» — премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

и все в слезах. Придут ренирасы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

0: грани. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Реклама.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
0: На радио «Прибой» час желаний.
8: Радиостанция «Прибой» приветствует всех, кто на наших волнах слушает нас и наслаждается хорошей музыкой, друзья мои, в программе «Час желаний». 12:38, время в Дагестане. И сообщение очередное. Передаю привет Индире и Нурият Иманалиевне и дочери Марьямке. Привет от Константина Щербакова Юрьевича. Послушаем давайте песню на даргинском языке. Заранее «Баркала» написал Константин Крайновка. Слушает. Что ж, Крайновка, еще раз большой привет. И самая даргинская песня этих пару недель на волнах радио «Прибой» — это в исполнении именно на даргинском языке Евгения Бакшиева. Танцуем под Бакшиева, друзья мои. Евгения, «Танцуй со мной» называется этот трек.

0: «Час желаний». Желаний. С Адамом Будагиловым.
1: С Адамом Будагиловым.
2: Ну что, друзья, осень, прекрасная пора в самом разгаре. Время, когда воздух наполнился ароматами спелых яблок и, конечно, солнечных тыкв. Окраски становятся теплыми, уютными, такими близкими. И не забывайте есть овощи и фрукты. Сезон, это очень полезно. 12:44 точное время. На волнах радио «Прибой» программа «По заявкам. Час желаний». Салам алейкум, радио «Прибой». Поздравляю с днем рождения замечательную девушку Оксану. Пусть исполнится все ее мечты и желания. От друга Касума. И можно для нее песню Аркадия Думикяна «Там, где была любовь». Что ж, Оксана, с днем рождения мы тоже поздравляем вас в этот замечательный солнечный 10 сентябрьский день, четверг. И пусть на самом деле все ваши желания, мечты исполнятся по просьбе друга Касума в первую очередь. И от него для вас музыкальный презент Аркадий Думикян на волнах радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы

0: «Лонорос Ювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Рос Ювелир», вы достойны лучшего.
1: Салон «Рос Ювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Рос Ювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: «Прибой».
1: Ну что, друзья, на волнах радио «Прибой» была программа «Чье желание». Вечером присоединяйтесь к волнам радиостанции «Прибой» с 5 до 6 программа вновь в эфире. Итак, пожелаем вам всем хорошего продолжения, отличного нового музыкального часа и новости ровно в час дня. Не пропустите, послушайте их.

0: Чуваши.
1: Дагестанские огни.
0: На хитах. Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 13 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
0: Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Пенсии по старости будут назначать автоматически. Жители поселка Мамедкала получат круглосуточное водоснабжение. И в Дагестане завершилась всероссийская акция «Вахта героев Отечества». Теперь подробно. С января следующего года в России изменится порядок оформления страховых пенсий. Выплаты по старости начнут назначать автоматически. Больше не придется собирать справки и отправлять документы. Сейчас при достижении нужного возраста на портале госуслуги появляется уведомление. Но для начисления денег все равно требуется отправить электронное согласие. А те, кто уходит на заслуженный отдых досрочно, вынуждены лично писать заявление в отделение фонда. С нового года система станет полностью цифровой. Нововведение коснется тех, кто выходит на пенсию по общим правилам. Это женщины в 60 лет и мужчины в 65. Автоматические выплаты оформят и льготникам. Председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов совместно с заместителем министра МЧС России Вячеславом Будко проинспектировал строительно-восстановительные работы на объектах водоснабжения в поселке Мамедкала Дербентского района. На решение проблемы с водоснабжением поселка из резервного фонда правительства Дагестана было выделено более 60 миллионов рублей. Объект долгое время оставался долгостроем из-за сворачивания федеральной программы «Юг России». Однако сейчас работы почти завершены. Срок сдачи инженерного объекта в эксплуатацию намечен на 1 декабря. В Дагестане подошла к концу всероссийская патриотическая акция «Вахта героев Отечества», в рамках которой регион посетили 18 героев России из разных регионов. Главной целью визита стала встреча с подрастающим поколением. Школьники и кадеты смогли вживую пообщаться с героями, задать им вопросы, узнать о боевом пути, трудных решениях и о том, что помогало не сдаваться в самых сложных ситуациях. На территории республики продолжается капитальный ремонт отрезка Р-217 «Кавказ» с 879 по 889 километр. Проектом предусмотрено расширение проезжей части с 2 до 4 полос движения. Капитальный ремонт позволит снизить долю федеральных трасс, работающих в режиме перегрузки. Две бронзовые медали завоевали представители Дагестана на соревнованиях по греко-римской борьбе в рамках спартакиады народов России, которая проходит в Уфе. Обладателями наград стали Магомед Муртазалиев и Мухтар Ибрагимов. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя.
6: Новости на Приболе. Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ру

0: Реклама на радио.
1: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
2: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
1: Вместе побеждать!
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все.
8: Реклама на радиоприбой.
7: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио Прибой.
1: Лезгинская поговорка.
2: Вичин дал дам день гиляй, масатан зюр не один ван козвач.
3: От твоей барабанной дроби не слышно звуков чужой зурны.
1: Радио Прибой.

0: But when his drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
1: .35 московское время. Вы слушаете радио «Прибой». Мы из Махачкалы приветствуем всех и каждого, друзья мои, и на наших волнах. Группа «Бонни М» и песня «Распутин», ставшая суперхитом во всей Европе в свое время, включая даже не тяготеющих евродиско Великобританию. И с точки зрения тогда советского руководства в песне звучали чудовищно все, начиная с затронутой темы в СССР, на тему вообще Распутина старались не распространяться и заканчивая недвусмысленно провокационной лирикой. И вот впервые в 1978 году Бонни М в декабре прилетает выступать с 10 концертами в Россию. Само собой, что никакого Распутина в плейлисте на советских шоу не было и в помине. И артистов об этом специально, конечно, попросили. Но самое смешное, что на трапезе в ресторане гостиницы «Россия» у Красной площади был такой ресторан. Участники «Бонни М» услышали, как наш ресторанный ансамбль исполнял эту официально запрещенную композицию в СССР. И, кстати, о Красной площади скажу. Говорят, «Бонни М» стал первым ансамблем из капиталистической страны, которому разрешили видеосъемку прямо у стен Кремля. Такая вот история у немецкой группы «Бонни М». Лучшая музыка на волнах радио «Прибой». Зовут меня Адам. Всем салам алейкум. Сейчас короткая реклама, и мы продолжим этот музыкальный час.
2: Radio Priboy, the best radio on 100.7 FM. Реклама на радио.
3: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%.

0: Запишитесь при 494. Глаз алмаз.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай Родину по всей России. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Звонок для учителя, а суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания.

0: Дагестане 14 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России ускорят создание цифровой платформы для догазификации. В Дагестане откроют современные женские консультации. И в Махачкале состоялся масштабный праздник народного творчества. Теперь подробно. Вице-премьер Александр Новак поручил ускорить создание цифровой платформы, которая могла бы поспособствовать более быстрому проведению догазификации населения. Он подчеркнул, что в соответствии с указом президента о национальных целях развития России стоит задача обеспечить в рамках программы социальной газификации населения подключение к сетевому природному газу не менее 1,5 миллиона домовладений к 2030 году и не менее 3 миллионов к 2036. В следующем году в России вырастет максимальный размер выплат по больничному. По данным Социального фонда, сейчас предельная планка за один день болезни составляет чуть меньше 7 тысяч рублей, а уже скоро увеличится почти до 8. Рост пособий напрямую связан с повышением страховых взносов, которые работодатели перечисляют за своих сотрудников. Итоговая сумма в электронном листке нетрудоспособности зависит от среднего дохода и стажа. В рамках нацпроекта «Семья» до 30-го года в Дагестане планируется открыть 27 современных женских консультаций. Первые три откроются уже в этом месяце в Сергокалинском, Новолакском и Кайтакском районах. И еще три появятся в следующем. Для горных районов это жизненно важная инфраструктура, беременность будет под наблюдением, а при выявлении рисков пациенток направят на следующий уровень помощи, отметили в Минздраве Республики. Сегодня в Дагестане ученики 9 классов школы сдают ОГЭ по физике, географии, истории и биологии в рамках дополнительного этапа государственной итоговой аттестации. В республике задействовано 14 пунктов проведения экзаменов на базе образовательных организаций. Результаты станут известны не позднее 18 сентября. Накануне на площадке перед Аварским музыкально-драматическим театром в Махачкале прошли три ключевые концертные программы Всероссийского форума фестиваля «Моя семья. Россия». Открыл праздничный день фестивальный марафон, программа которого строилась на непрерывном исполнении фольклорных номеров. Совместно с дагестанскими артистами на сцену вышли гостевые коллективы со всех регионов России. Завершающим событием стала программа современного народного творчества, ориентированная на подрастающее поколение. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: часа 27 минут московское время, друзья мои, на волнах радио «Прибой». Башкирская группа «Айола» и Дима Билан, совместная их работа. Вот «Хумай» называется трек, звучащий на наших волнах. Башкирская мифология «Хумай» символизирует женскую мудрость и силу, как символ мужской храбрости, доблести и чести тоже. Друзья мои, на волнах радио «Прибой» лучшая музыка. Следующий дуэт на наших волнах. Даниэль Гарунов и Дина Мелиуца. Пожелаем всем вам хорошего настроения. Оставайтесь в компании в этот замечательный день, четверг, 10 сентября на дворе.
1: Мы на одной волне. На волне радио «Прибой».

0: дети.
1: Реклама.
2: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию, крыша которой не выгорает и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля, район тысячи мелочей, 52 20 30.
3: Омниум Артиум Медицина Нобилиссима. Медицина — самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальные Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Вспомни, что было.

0: взаимной и невзаимной любви – это то, что, пожалуй, объединяет каждого из нас. И вот с юности мы идем по жизни с надеждой найти человека, с которым сможем насладиться радостями и преодолеть все невзгоды, встречающиеся на пути. И порой кажется, что среди миллионов людей встретить того самого практически невозможно. Однако, когда это происходит, на душе сразу наступает весна. Об этой весне была песня в данный момент в исполнении заслуженного артиста Дагестана Абдулла Мурадова под названием «Ради любви». 2:52 точное время в Дагестане. Лучшая музыка, радио «Прибой». Меня звали Адам. До встречи, до завтра на любимых волнах.
1: Радио «Прибой». The best radio on 100.7 FM.
2: Реклама.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
4: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному.

0: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Сутуль, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Пенсии по старости будут назначать автоматически. Жители поселка Мамет-Кала получат круглосуточное водоснабжение. И в Дагестане завершилась всероссийская акция «Вахта героев Отечества». Теперь подробно. С января следующего года в России изменится порядок оформления страховых пенсий. Выплаты по старости начнут назначать автоматически. Больше не придется собирать справки и отправлять документы. Сейчас при достижении нужного возраста на портале госуслуги появляется уведомление. Но для начисления денег все равно требуется отправить электронное согласие. А те, кто уходит на заслуженный отдых досрочно, вынуждены лично писать заявление в отделениях фонда. С нового года система станет полностью цифровой. Нововведение коснется тех, кто выходит на пенсию по общим правилам. Это женщины в 60 лет и мужчины в 65. Автоматические выплаты оформят и льготникам. Председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов совместно с заместителем министра МЧС России Вячеславом Будко проинспектировал строительно-восстановительные работы на объектах водоснабжения в поселке Мамет-Кала Дербентского района. На решение проблемы с водоснабжением поселка из резервного фонда правительства Дагестана было выделено более 60 миллионов рублей. Объект долгое время оставался долгостроем из-за сворачивания федеральной программы «Юг России». Однако сейчас работы почти завершены. Срок сдачи инженерного объекта в эксплуатацию намечен на 1 декабря. В Дагестане подошла к концу всероссийская патриотическая акция «Вахта героев Отечества», в рамках которой регион посетили 18 героев России из разных регионов. Главной целью визита стала встреча с подрастающим поколением. Школьники и кадеты смогли вживую пообщаться с героями, задать им вопросы, узнать о боевом пути, трудных решениях и о том, что помогало не сдаваться в самых сложных ситуациях. На территории республики продолжается капитальный ремонт отрезка Р-217 «Кавказ» с 879 по 889 километр. Проектом предусмотрено расширение проезжей части с 2 до 4 полос движения. Капитальный ремонт позволит снизить долю федеральных трасс, работающих в режиме перегрузки. Две бронзовые медали завоевали представители Дагестана на соревнованиях по греко-римской борьбе в рамках спартакиады народов России, которая проходит в Уфе. Обладателями наград стали Магомед Муртазалиев и Мухтар Ибрагимов. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: Радио «Прибой». Голоса родного края.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева, проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
4: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе побеждать!
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
7: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России изменились правила оформления и оплаты детских больничных. В республике проведут инвентаризацию недвижимости на всем побережье Каспия. И в Дагестане дан старт строительству федерального обхода Махачкалы. Теперь подробно. В России изменились правила оформления и оплаты детских больничных. Об этом сообщает соцфонд. Получить листок нетрудоспособности теперь может любой работающий член семьи. Документ оформляют исключительно в электронном виде, однако для его открытия по-прежнему необходим личный визит к врачу. Все расчеты ведомства теперь производят в автоматическом проактивном режиме. Родителям больше не нужно подавать заявление работодателю, средства перечисляют напрямую сразу после закрытия электронного листка. Еще одно условие касается возраста ребенка. Если ему меньше 8 лет, гарантированы 100% от среднего заработка, независимо от трудового стажа мамы или папы. Минимущество Дагестана проведет инвентаризацию объектов недвижимости на берегу Каспийского моря. Работа охватывает все побережье от Магарамкентского до Кизлярского района. По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время архивные документы уже собраны. Теперь специалисты работают непосредственно на местах, сверяют документы с фактической застройкой и определяют правовой статус каждого объекта. Проверяется наличие зарегистрированного права, кадастрового учета и разрешительной документации, а также соответствие объектов документам территориального планирования. В Дербенте запланировано масштабное обновление улицы Прибрежной. На эти цели из городского бюджета выделено 583 миллиона рублей. Подрядная организация будет определена до 25 сентября, а на реализацию всех этапов реконструкции отведено 400 дней. В ходе работы городские службы заменят дорожное полотно и полностью обновят изношенные инженерные сети. Трое дагестанских боксеров вошли в состав сборной России для участия в чемпионате Европы, который пройдет с 17 по 25 сентября в Болгарии. Состав национальной команды был объявлен на спортивной базе в Московской области. Дагестан на чемпионате Европы представят Расул Магомедов, Чейраф Ашалаев и Рамазан Дадаев. И о курсах валют: на сегодня доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя.
4: Новости на «Прибое».
5: Первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».

0: Радио Прибой. Хиты на все времена.
1: Радио Прибой.
2: Аварская поговорка.
3: Куди обхетцо, хит и на кварт и цабе кулеб.
4: И маленький молоток разбивает большой камень.
2: Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Отпускай меня. Отпускай. Я не твоя. Я не твоя.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
7: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа Плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
9: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Золотая коллекция «Радио Прибой».

0: На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Система оповещения населения хотят взять на постоянный контроль. В республике пройдет конкурс антитеррористических грантов, и в Дагестане внедрили новую форму отчетности по объектам АЗС. Теперь подробно. Режим постоянного государственного контроля хотят распространить на сферу гражданской обороны. Соответствующий законопроект правительства опубликован в электронной базе Госдумы. Мера, разработанная Кабмином во исполнении поручения президента, нацелена на то, чтобы усилить меры безопасности населения в период действия военного положения в военное время с учетом современных угроз. Такой режим подразумевает возможность постоянного присутствия инспектора на надзорных объектах и применяется в областях промышленной, транспортной, пожарной безопасности. Минтранс России утвердил дорожную карту, которая направлена на повышение доступности, комфорта, а также безопасности перевозок для пассажиров с детьми в такси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Согласно плану, который разработали совместно с Яндекс.Такси, предполагается увеличить число автомобилей, оборудованных детскими креслами, а также привлечь и обучить водителей для работы с семьями, путешествующими с детьми. Кроме того, ведомство работает над совершенствованием законодательства в этой сфере. Необходимые поправки в федеральный закон о такси уже разработаны и будут направлены на согласование. Специалисты начали расчистку русла реки Тарнаирки возле Цумадинского рынка в Махачкале. Об этом сообщает Минприроды Дагестана. В ходе работ планируется расширить и углубить русло, а также провести полную очистку входного коллектора на глубину 3 метров. Это обеспечит пропуск ожидаемых этой осенью паводковых вод и предотвратит подтопление жилых домов в прилегающем районе. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций республики объявило конкурс грантов для поддержки проектов в области литературы и журналистики, направленных на формирование антитеррористического мировоззрения среди населения, особенно среди молодежи. Общий бюджет грантов составляет 800 тысяч рублей. Новая форма отчетности по объектам АЗС внедрена в Дагестане в рамках мониторинга топливообеспечения регионов, сообщает Минэнерго Республики. Муниципальное образование ежедневно предоставляет информацию. После свода и анализа общие данные по региону направляются в Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса. Предоставляемые данные включают отчеты по поставкам, реализации и остаткам моторного топлива на АЗС Республики. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Нас много. Родина одна. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brismarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47. Хочешь музыку? Слушай. На радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
3: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

повернусь, как будто фильм, а в нем ты моя, в том платье, как тогда вернешься по морям.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий. Операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса. Хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале 780219, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
6: Зима близко, не жди первого снега, переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России изменились правила оформления и оплаты детских больничных. В республике проведут инвентаризацию недвижимости на всем побережье Каспия. И в Дагестане дан старт строительству федерального обхода Махачкалы. Теперь подробно. В России изменились правила оформления и оплаты детских больничных.

0: Об этом сообщает соцфонд. Получить листок нетрудоспособности теперь может любой работающий член семьи. Документ оформляют исключительно в электронном виде, однако для его открытия по-прежнему необходим личный визит к врачу. Все расчеты ведомства теперь производят в автоматическом проактивном режиме. Родителям больше не нужно подавать заявление работодателю, средства перечисляют напрямую сразу после закрытия электронного листка. Еще одно условие касается возраста ребенка. Если ему меньше 8 лет, гарантированы 100% от среднего заработка, независимо от трудового стажа мамы или папы. Минимущество Дагестана проведет инвентаризацию объектов недвижимости на берегу Каспийского моря. Работа охватывает все побережье от Магарамкентского до Кизлярского района. По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время архивные документы уже собраны. Теперь специалисты работают непосредственно на местах, сверяют документы с фактической застройкой и определяют правовой статус каждого объекта. Проверяется наличие зарегистрированного права, кадастрового учета и разрешительной документации, а также соответствие объектов документам территориального планирования. В Дербенте запланировано масштабное обновление улицы Прибрежной. На эти цели из городского бюджета выделено 583 миллиона рублей. Подрядная организация будет определена до 25 сентября, а на реализацию всех этапов реконструкции отведено 400 дней. В ходе работы городские службы заменят дорожное полотно и полностью обновят изношенные инженерные сети. Трое дагестанских боксеров вошли в состав сборной России для участия в чемпионате Европы, который пройдет с 17 по 25 сентября в Болгарии. Состав национальной команды был объявлен на спортивной базе в Московской области. Дагестан на чемпионате Европы представят Расул Магомедов, Чейраф Ашалаев и Рамазан Дадаев. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Радио «Прибой» в Дербенте.
8: 101 FM.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
0: Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России вырастет МРОТ. В Дагестане проинспектировали построенные дома для пострадавших от паводков. И в республике открыт прием заявок в киношколу полного цикла. Теперь подробно. С 1 января минимальный размер оплаты труда по прогнозам вырастет примерно до 32 тысяч рублей. Об этом сообщили в Госдуме. МРОТ – это сумма, меньше которой платить своим сотрудникам не может ни один работодатель. Доплаты за особый характер работы или районные коэффициенты начисляют сверх этой суммы. Утверждают величину МРОТ на следующий год отдельным законом. Его традиционно принимают в конце осени вместе с бюджетом на предстоящую трехлетку. Закон о повышении МРОТ в Госдуму вносит правительство. В России предлагают создать правовые условия для посадки пилотируемых космических кораблей на территории страны, а спасателям беспрепятственно искать и эвакуировать космонавтов. Такой законопроект внесли в Госдуму. Проблема в том, что границы посадочных полигонов могут захватывать частные земли. Сейчас у Роскосмоса нет законного права свободно заходить на такие участки для спасения экипажа или вывоза обломков.

0: Авторы инициативы предлагают решить эту проблему с помощью публичного сервитута. Замминистра МЧС России Вячеслав Будко с председателем правительства Дагестана Магомедом Рамазановым посетили поселок Мамедкала Дербентского района, один из наиболее пострадавших от весеннего наводнения. На сегодняшний день в Мамедкале построено 52 жилых дома, строительно-монтажные работы завершены. Представители власти высоко оценили проделанную работу. В скором времени ключи от новых домов будут вручены жителям поселка. В Дагестане проходит прием заявок на участие в бесплатном образовательном проекте полного цикла «Киногор», реализуемом при поддержке гранта главы Дагестана. К участию в проекте приглашаются молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. С 12 по 30 сентября для участников пройдут интенсивные мастер-классы по 5 направлениям – сценарное дело, режиссура, операторское искусство, звукорежиссура и актерское мастерство. По итогам обучения будут сформированы команды, которые приступят к созданию 3 короткометражных игровых фильмов. Массовую зарядку с прыжками на скакалках проведут в Махачкале 27 сентября в рамках празднования Дня города. Участницы мероприятия попробуют установить мировой рекорд среди женщин. Масштабная спортивная акция состоится на площади Ленина. И о курсах валют на сегодня: доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На радио «Прибой» притчи народов мира.
3: В одной крестьянской семье все были работящими. Мать с отцом в поле трудились, бабушка с малышом нянчилась. Лишь старшая дочка, которая смотрела за хозяйством, не любила трудиться. Как родители уйдут, она бежит с подружками играть. Прибежит обратно вечером, кое-как подметет избу, да суп с кашей поставит вариться. Вернутся родители с работы, а еда еще не готова, тесто для хлеба не замешано, курочки и утки не накормлены. «Я просила курочек покормить, тесто замесить, а ты ничего не сделала», — сказала мать. «Не сделала, конечно, ведь ты мне об этом не говорила», — спорила дочка. «Тот, кто не желает слушать, видно глухой», — заметил однажды отец. «Я не глухая. Что мне сказали, то и сделала», — обиделась девочка. Вскоре мать с отцом поехали на ярмарку продавать урожай. «Что вам на ярмарке купить?» — спросила мать всех членов семьи. Дочь заказала нарядный сарафан, малыш — пряник, а бабушка — теплый платок. Родители всем привезли подарки, только дочке ничего не купили. «Без нового сарафана я не смогу пойти на праздник урожая», — заплакала девочка. «Я купила все, что просили. Про сарафан ты ничего мне не говорила», — ответила мать. «Видно, глухой тот, кто не желает слушать», — заметил отец, и дочка покраснела.
2: На радио «Прибой» притчи народов мира.
4: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
2: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
1: Вместе побеждать!
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8 928 243 86 86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленин Кент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Табасаранская поговорка.
1: Риеньер за курьеньерак мутуван.
2: Сегодняшний день на завтрашний не меняй.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-47-47.
6: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Радио «Прибой». Музыка, за которую не стыдно.
1: Песня в стиле шансон на волнах «Прибоя». Музыка, которая...

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
3: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
6: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Очарованные лучшей музыкой.
9: The best music.
8: Это осень ярких впечатлений.
9: This is Radio Приboy.

Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Эмпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
4: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИБТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале. Радиоприбой в Кизляре. Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 81 08, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.
9: Все в традициях.
10: Радио «Прибой».
11: «Прибой».

0: Дагестане 21 час. Не грусти, что лето закончилось.
1: С любимой музыкой.
0: Осень будет жаркой. Радио «Прибой».

0: Аварская поговорка.
1: Лучше достойный враг, чем плохой друг.
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизил-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Даргинская поговорка.
1: Бродячей собаке либо палка достанется, либо кость.
2: Народная мудрость.
3: На радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строительстве. Жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама. 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
1: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
0: Вместе побеждать!
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
6: Радио «Прибой».
0: Вы слушаете

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Северокавказский университет «Дружбы народов» объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности – стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
7: Слушай.

0: Золотое время осени.
1: Радио «Прибой».
2: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
3: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

0: Реклама.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа Плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Вачидун, дуца квалатлы. Хвалбайдир гарбида, хай карандедун. Вачидун, дуца квалатлы. Хвалбайдир гарбида,

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
0: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Согретые летом. Здесь с тобой. Музыка и осень. На радио Прибой.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.
3: Сердце забрала так искренняя, пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

0: Радиоприбой.
1: Лезгинская поговорка.
2: Бахтомин рек ярги жида, умбир кюрю.
3: У счастья дорога бывает длинная, жизнь короткая.
1: Радиоприбой.
4: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Медиахолдинг «Прибой» и компания «Радиосеть Дагестан» приглашает к сотрудничеству предвыборные штабы кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Народного Собрания Республики Дагестан. Мы готовы разместить на платной основе предвыборные ролики на радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», а также на телеканале «Прибой ТВ». Телефон 8-988-292-47-47.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Осень. Твой личный гербарий. Отличный.

Два перона, две столицы, репродуктор на столбе. Дольше жизни снова длится, ночь короткая в купе. Мы не можем друг без друга, но тоскуем мы с тобой. Ты без неба Петербурга, я без дымки над Москвой.

женат на Москве. Нет пленительнее мига, чем с тобою день прожить. Из билетов можно книгу в четырех

0: знатном Москве. Знатном Москве.
1: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: Границ или без ограничений.
1: Привет всем! Это я, Гурская Диана. Слушайте радио «Прибой». Это самое клевое радио.